час ударил, тебя давно ищу на поле ратом. Страшище создание сатаны, исчезни!

обман свой хитрый, которым вас Пресила подтвердить. Отвечу мне...